прошлым один. Ты не сможешь вернуть, шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: по-моему.
1: Семена.
2: Сходит с ума, когда я сплю. Ведь
3: Dick.
2: Не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.
2: Рано утром.

0: bag next door.
1: Fuck.
2: Slay.
0: Поцелуй. My ass.
3: Ведь нам это нравится. Помните моей.
0: Gay website.
3: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website.
4: Do you like what you see?
5: Loop it up.

0: existing game.
1: Зачем я в мусору канул на этой стрелке? Зачем он табельный свой вынул? Хотел в халяву с чужой тарелки.

0: Они за... Ass. Они на... Dick. А мы не...
1: Coming.
0: И разбираемся, где...
1: Как? А где... Come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
1: Bondage.
0: И мы с...
1: My master.
0: И отплясали...
1: Ass.
0: Выбивали как... Oh, на крылечке.
1: Semen.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
1: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим в
1: стремном,
0: как две египетские пента. На
1: байк
0: глядим, и
1: байк
0: к нам светит на лесосеке в Туруканских. Когда мы поправимся от... Я встряпаю письмо. Ну ладно, я
1: Coming.
0: С пеленок, извините. Но мусора...

0: Кхаре. Как
1: на гей-вебсайте
0: хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю,
1: the semen
0: не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
2: Full Master
0: очень важен честный
2: секс.

0: Можно сдохнуть от тоски. У твоих труб затвердели соски, потому что я рву на куски, что бы ни случилось.
1: Boy next door.

0: поставим. Не так, кто под нами вас. Вы простите
1: меня.
0: А потом Али говорит до утра.
1: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.

0: finger in ass.
1: Знаю, мы сегодня точно
0: don't do anal.
1: Знаю, будем до утра смотреть на тебя греют мои
0: fingers,
2: semen.
1: Так красиво
0: dungeon master.
3: Fisting.

0: Не грустить.
1: Celebrate. Stick your finger in my ass.
0: И еще почаще suck. Буду новой Dissing. Ждать и скучать за блеском.
1: Dick.
0: Будет все, ну а пока давай как в последний
1: ass.
0: Dick. Поставим
1: ass.
0: Кто под нами в вы простите
1: my ass.
0: А потом говорит до утра.
1: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.

0: Вы простите
1: меня,
0: а потом говорит до утра.
1: Stick your finger in me.
2: Dungeon.
3: В городе чужом, где-то. Хорошо, что ты не
2: Fisting.
3: Моих
2: Anals.
3: И не видел никогда моего.
2: Long latex glove.
3: Я хочу забыть о том, как.
2: That's amazing.
3: Мне важнее всего, что я. Только знаешь, мне совсем не интересно.
2: Some dick.
1: I wanna see six hot loads.
2: Just lube it up.
3: По-французски, раз это так неизбежно, как
4: Billy Harrington.
3: Первый, как будто
2: Fisting.

0: anal. Oh, master.
1: Suck some dick.
2: Так.
3: Ass.
4: Семен.
5: Мгновенье.
0: I'm fucking coming.
5: Через век. Я понимаю сожалением. Ты был любимый.

0: Мухачи, пилы,
1: клубить.
0: Такие звездные. Ты пойми, что
2: эй, но
0: поцелуй.
3: Это еще не любовь, это лишь такой закон вернуть противоположности.
0: Тополины, мухачи, пилы,
1: клубить.
0: Уносит в небо. Только ты,
2: you ain't no.
0: Никому. Ждешь ты только
4: Семен.

0: где найти бы
1: Анжели.
0: Маленькую.
1: Next door.
0: Маленькую.
1: Next door.
0: Далеко-далеко.
1: Нахер. Fucking coming. Нахер. Fucking coming.
0: В этой жизни.
2: Subchat.
0: Мало добывает.
2: Тополиный пух.
1: Гайчи.
0: Июль.
1: Fingers.
0: Такие теплые. Ты пойми, что.
1: Anal.
0: Поцелуй.
3: Это еще не любовь, это лишь такой закон, но я бы просил положить.
0: Тополиный пух.
2: Гайчи.
0: Июль.
1: Latex.
0: Уносит в.
1: Anal.
0: Только ты.
1: Stick finger.
0: Никому. Ждешь ты только.
1: Anal. Anal. Anal.

0: богаче.
1: Юль! Вали!
0: Такие лунные, а соленый дневник.
1: Данжен.
0: Унося с собою мысли грустные.
2: Как полыми пух.
3: Гроза. Белые хлопья.
4: Симен.
1: Люфт-эс.
3: Пишла.
0: Этим
3: гаджем. Летом, летом.
1: Люфт-эс.

0: полном трясу на сцене.
1: Bad cock.
0: Пока премию Эмми года получает. То и то идти на два месяца множится между усобицы.
1: Dungeon Master.
0: После начала всего, но недавно озлобился. Прятки по глобусу, подо мной осыпаются.
1: Latex glove.
0: Ты оправдаешь поездку на экспериментальным перформансом. Я собираю.
1: Fuck you.
0: Ты соблюдаешь.
1: Fuck you.
2: Yeah. It gets bigger when I pull it.
0: Торонто солдаут, слова будут капли. Чё мне твой Canada Goose? Они знают, что я их скорее, чем...
1: Suction.
0: Танцы в зале мигком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фоб, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит. Танцы в зале мигком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фоб, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри. Эти клипы кино, MC все Рэмбо. Но время такое, проблема не только.
1: Just loop it up.
0: Коня не держат.
2: Семена.
0: Честно, бро, are you ready for? Я спросил, are you ready for? Нет, пожалуйста.

0: Мышелов 300 бар. Все художники либо либо
1: fuck you.
0: Хули в
1: fucking coming.
0: Стадо наш слон. Ведь он проглочен удавом. После Мартина Лютера Кинга приходит с винтовкой. Убитый политик во сне говорил мне, что это на
1: 300 бар.
0: Уголовка моя
1: coming.
0: Я не могу сидеть без дела. Ты в творческом
1: hot sex.
0: Я в ёбаном
1: fucking dig.
0: Наружка в Тбилиси. Я на прошлой неделе стал два раза. В чём твою гэнгста? Вот моё в картотеке.
2: Билли Харрингтон.
0: Там база. Кому-то остаётся час, а кому-то везёт, выдаётся шанс.
1: Suck some dick.
0: Не зал, опоздать на...
1: Oh, gang enough.
0: Гуря столько, что мою каждая...
1: Ass.
0: Требует...
1: Suction.
0: У нас общая...
1: У
0: нас общая... Все не ждут набор моих общих фраз. Танцы за любимком Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует
1: так.
0: Я делаю вид, что цел внутри. Богомир горит. Танцы за любимком. Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует
1: так.
0: Я делаю вид, что цел внутри. Богомир горит.

This thing may have slowed. Loop, what time is it? Лишь бы ты пришла, и ты пришла. Сообщай! По классике, но не одна пришла, а под ручку с... Танген, да, да.

0: coming.
1: Rip the skin.
0: Ass. Только согласись, если бы я раньше
2: для
0: нас двоих все не совсем никто.

0: Harry.
1: Нам не найти. У прохожего давай.
2: Suck dick.
0: Это spanking.
1: Или
3: fisting.
1: Все поцелены на
3: gay party.
1: Видишь?
3: Bad cop.
1: Стоит всего раз пойти.
3: Penetration.
1: Ты почувствуешь.
2: My dick so deep.
1: Что ничего плохого в этот миг просто не может произойти.
3: Bondage sex party.
1: Yeah, my banda.
3: Fisting.
1: Любила.
3: Semen. Bondage sex party.
1: Yeah, my

0: fellow brothers.
1: Если бы мне дали шанс прожить эту жизнь еще раз, я бы ни за что его не променял на этот
2: секс
1: без вас.

0: Белею овладом улетела на планеты. Была со мной, была.
1: На темных

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы
0: из...
1: Если будут

0: Давайте зачеркните! Слэй! Дети, подождите! Слэй! Убирайся нахуй! Слэй!
1: Get over here and service your DI's cop. Get your ass down from here now, boy! You two obviously want to suck what a real man has, so get down on your knees and suck every last drop of my cum until my dick is drained.
2: Я прошу прощения, а это
3: Моргей?
4: Да-да, говори.
2: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
4: Сколько?
2: Ну, 300 рублей найду.
4: Ты чё, ебанулся?

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна
1: Sticky finger.
0: У окна.

0: lube it up.
1: Put some
0: mint. Fifteen.
2: No swallow. Come.
1: Ты не думай, не со зла. День рождения у тебя. День рождения у тебя. Только рядом нет меня. Не могу тебя обнять.
3: Fuck yeah!
1: Тебе сказать.

0: Long love turns me on.
1: Мы под одним дождем из бесконечных.
0: Come, do anal.
1: Колесо.
0: Long love turns me on.
1: Мы под одним дождем.

0: fisting, anal.
1: Yeah, Minecraft.
0: Gay sex.
1: Да глубокой ночи.
0: Suck dick.
1: Выходить не лень, пусть даже там.
0: Gay party up here.
1: Сегодня
0: fisting, anal.
1: Я в Майнкрафт. Включаю
0: секс.
1: Запустилась
0: Macabre.
1: Со мной
0: bad.
1: Как крипа вжарить пора. Меняем сегодня не
2: spanking
0: my ass.
3: Fuck you.
1: Спешу я
0: swallow
1: gay семена, пока не появилась
2: ass we can.
1: Страх.

0: сегодня в цистине я в Майнкрафт.
1: Гей-секс
0: до глубокой ночи.
1: Suck dick.
0: Выходить мне лень, пусть даже там.
1: Gay party up here.
0: Сегодня в
1: цистине
0: я в Майнкрафт.
1: Do you like what you see?
2: We must pull up our pants.
0: Завтра накопаю немного в семен с железной
2: ass.
0: Ты крутой без вариантов, вот это прокричу.
1: Fuck you! Oh, fuck you, leatherhead. Coming.
0: В глубину

0: Гей секс.
1: До глубокой ночи.
0: Suck dick.
1: Выходить мне лень, пусть даже там.
0: Gay party up here.
1: Сегодня
0: fisting anal.
1: Я в Майнкрафт.
0: Do you like what you see?
2: Our dad had taught us not to be ashamed of our dick.
1: Только в Майнкрафт.
0: Deep, dark.

0: 300 baht.
1: Ты не приговор, ты не виноват, виноват. Вся та подряд виноват лишь.
0: My ass.
1: Все стало новое,
0: party.
1: Стало больше проблем.
2: Что же делать, как же быть, если темный дворец вклик?
0: Party.
2: Что же делать, как же быть, если

0: website.
1: Постой и мне найти.
0: Jesus.
2: Coming.
1: День и ночь, но мы сумеем им помочь.
0: Тактик.
1: Мне нужно это знать. Как мне дальше быть?
0: Мамочка, где мы?

0: ass we can.
1: Billy
2: Stewart,
1: Chris Pitt,
2: Badcock Boss,
3: and the semen.
1: И когда у дома
2: your nipples,
0: gay boys in tiny bikinis,
1: а мы сразу после отписки оставим на керамической плитке.
2: Club.
1: Опер.
0: Иди нахуй, да, в
1: мы успели скрыться в неизвестном.

0: точно так же, как и в вашем
1: Dungeon Master.
0: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
2: Boss.
0: Но за стенами все так же
2: Slaves.
0: Просят
2: Some dick.
0: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что
2: But,
0: не я
2: Boy next door.
0: Не ты, но

точно так же, как и в вашем. Каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться, но за стенами все так же просят. Отчаяние в глазах,

0: MC
1: Leatherman
2: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: Vision.
1: Ученые Кузулукского кабачкового университета скрестили
2: волых Jabronis.
1: И кролика. Теперь они не только
2: play with Judge Cox,
1: но и наказ.

0: sir.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
2: Строчила Дарья мне хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
3: 300 баксов.
2: Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
3: 300 баксов.
2: Сломалась пополам стрела, Амура не долетела до споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела, не долетела до споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
2: Летели
3: Семен
2: тюремной почтой,
3: Fisting
2: сказки.
3: Deep, dark fantasy.
2: И в каждой
3: семена
2: любовь до гроба, а оказалось
3: I don't do anal.
2: И в каждой
3: семена
2: любовь до гроба, а оказалось
3: I don't do anal.
2: Сломалась пополам стрела, Амура не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела, не долетела до споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door. Oh, I'm fucking coming.
0: Thank you, sir.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
2: Топтали ноги, этап дрон. Сбегала
3: Семен
2: на ночь домой. Швырнула Дарья.
3: I come.
2: В сугробы заспотыкался наш уговор. Швырнула Дарья.
3: I come.
2: В сугробы заспотыкался наш уговор. Сломалась пополам стрела, Амура не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела,
0: Амура
2: не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
4: Okay, maggots, I want to see six hot blows on your TI's hat now.
0: Come on, let's go.
2: Сломалась пополам стрела,
0: Шуры-муры,
2: не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела,
0: Куры-муры
2: не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь,
3: Boy Next Door.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
3: Stick your finger in my ass.

0: и когда-то шли в бой. Не без вас этот мир стал пустой. Знали и
1: heard.

0: где дедушки
1: Санки.
2: Swallow Comshat.
0: Блаженного Василия.
2: Sure, why not?
0: Где раньше была
1: Horn Company.
0: И я нам
2: Flory Band.
0: И я чувствую
2: Фанками,
0: как под ногами.
2: Deep.
0: This one's late. Меня обгоняет
2: Сочетами
0: Дунжин
2: Дунжин.

0: Далее в программе Алежау с песней
1: Bondage Gay Website.
0: Встречаем!

0: следом жмет.
1: Да, он.
0: В оценках, в лесах я люблю. Обожаю, я люблю. Обожаю. И вот легенды, как он бывший прот. Вот у нас в Орлове.

0: Boy next door.
1: Fucking slave.
2: Suction.
3: Fisting.
4: Spanking. Ass we can.
5: Откуда, блядь, пока не понял. Специально для music слушайте мой риф.

0: Вот знаешь, я не понимаю, как можно с Boy Next Door, так называемый, залезть в Dungeon. Вот я алкоголик. Swallow cum. Это нужно лечить. А как можно получать удовольствие от того, что ты Do anal. Что такое? Bad cock.
1: Ну, когда я делаю, я испытываю чувство облегчения. И такое ощущение, что я играю на И после того, как я опустошен, я ощущаю, что будто мне все делают. Но все равно испытываю чувство вины. И я хочу просто спрятаться.

0: так много Диггс. Точно так же, как и в вашем
1: Dungeon Master.
0: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
2: Boss.
0: Но за стенами все так же
2: Slaves.
0: Просят
2: Some dick.
0: Отчаяние в глазах
2: Chains.
0: Скрипят, мы выдумаем, что
2: Okay.
0: Не я
1: Boy next door.
0: Не ты, но

Я знаю, что в моем так много slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляют нас строить этажи, чтоб казаться bosses. Но за стенами все так же просят. Отчаяние в глазах и

это пацанский мур. Не обессудь, но ты шпану. Когда протянул, все мои делают.

0: огромная.
1: Семена.
2: Дик.
3: Что из тебя? Что из тебя?
2: Ain't also deep.
0: Огромная.
1: Дар.
2: Семена. Дик.

0: Bondage.
1: Fuck you!
2: Чтобы запомнилась.
0: Finger and anal.
2: Глаза закрыты.
0: Swallow my semen.
2: Ночью открытие.
0: Темная. Ass.
2: Строит.
0: Bondage.

лучше. Жаль только, что бой его не получит. Не ругайте себя за прошлое. Совсем скоро рассеется. Я так хотел быть хоть раз умолвим.

0: Yeah, yeah, yeah.
1: Yeah, yeah,
2: yeah.
3: Я всегда буду
1: Сапик.
3: Но хочет, чтобы мы
1: The spanking.

0: Я не буду тебя Swallow cock таскать, называть Я не буду
1: Such cock
0: Я могу
1: So hard
0: Не отдать
1: Rip the skin
0: Опять твоя
2: Эй, но
3: Гачи-мучи
0: Бренды
2: No, I don't do anal.
0: This thing. То, что хочу, эй, без завтра могу.
2: Suck some dick.

0: Блять, что за хуйня? Это копейка, это гейская ебала или что?
1: Ой, она гей во всех традициях. О, ой, она не верит в
2: жертву.
1: Эй,
2: мастер.
1: Ой, дай.
3: Булес, беги вепонс.
1: Ой, оу.
2: Секс.
1: Please, я.
2: Do anal.
1: И

Не тут чувств есть. My calm. Заплачу. Мониторю. Ой, это парни. Ищу предлог, чтобы найти тут. Хочет меня спать. Я будто бы сгораю. Чтобы было в ничу. За встречу. Они нуждаются в твоих. И не вальс.

0: видел.
1: Ко всем относиться. Я хочу стать просто качей.
0: Anal.
1: Качей.
0: Anal.

0: твоя
1: Spanking
0: Flash Общая, что Fisting. Меня поймет твои
1: именно как
0: пьет. Я не
1: Coming all over
0: твое тело. Твои движения в
1: bondage
0: белом.
1: You're in my house.
0: Я не

0: Эй, но.
1: Не заметить невозможно их волшебный
0: гей-вебсайт.
1: И одну из них.
0: Do anal.
1: Про себя подумал ты такие.
0: Boy next door. This thing. Do anal. Master. This thing.
2: Fucking slay.
0: Semen. Boy next door.

0: за то жду. Здравствуй, я дитя в коробке. Тебе нужно тянуться на кого. Ты уверенно ходишь по моему солнечному сплетению походкой. И ты будто вообще не не потому что иногородний, а потому что такие тут редкие. Что там редкие, не годятся. Каждый в этом зиккурате вавилонской мертвых, которые череда одних черных Колизея нереализованы. В клубе одиноких заебался ждать.
1: Billy Harrington.

0: В этом зиккурате to that cock Вавилонской Dungeon мертвых, который череда одних черных Я пока тебе пару часов на усёк Я тебе понимаю, ты однажды
1: Billy Harrington.

0: coming.
1: 15 artists.
0: Whoa.
1: Boy.
0: Latex Glove.
2: The Semen.
1: Bondage.
0: Fucking
1: boy.
3: Andy.
0: Let's celebrate.
1: Leather pants.
0: Ass.
1: Penis.
0: It's so fucking deep.
4: А вам не кажется, что ваше место возле парашей?

0: На полицу надписи Maiden
1: Gay website
0: Porn-ass Едет А затем за
1: Porn-ass
0: Русский
1: Boy next door
0: Четко корректирует
1: Как They text love In my ass
0: Слюб До зари От ответа до заката
1: Слюб
0: До зари Ответа до заката На полице надписи
1: Порн-эс
0: Едет
1: Дарк-хом, Вен
0: А за этим
1: Порн-эс
0: Русский
2: Реал-мэн
0: Четко корректирует
2: Сак
1: Свалл-ком In my ass
0: Слюб До зари Ответа до заката
1: Слюб
0: До зари
1: Stick finger in anal
0: $300 На за рулем
1: Порн-эс
0: На колеса
1: Дик
0: А затем за
1: Порн-эс
0: Бывший
2: фонс
0: Четко корректирует
1: Секс Фистинг эс In my ass
0: Сливис
1: Люб
0: До зари От ответа до заката
1: Слюб
0: До зари
1: Фистинг фонс
3: Яааа

0: next door.
1: Надо спанки.
2: Опять согрел он кучу
3: плейс.
2: И стали они всем
0: тактик.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: Если ФС нету ключи в этом мире, я тебе дам даже ласково дедем.
1: Привет,
0: привет.

0: На днях решила разгрестись anal. На хате, выкинуть в пизду весь come. И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный ass. Нахожу коробок, полный убийственный
1: семен.
0: Я этот ass последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: fucking.
0: А я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: spank.
0: Но не будем, главное все
1: like и я. Boy,

Пошло не совсем. В больничке корабль Siemens. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: Lupo! Za lupo!
1: Да,
2: на
1: сайте.
2: Симен.
3: Нихуя.
4: Ноль.
5: Окей, вебсайт.
3: Ты себя очень дохуя.

0: Bad cock.
1: Сижу и жду.
0: Bad cock.
1: Ты не представляешь, как...
2: Finger so
3: deep.
1: Когда ты...
3: Do it.
1: Меня...
3: And suck dick.
1: Да.
3: Anal.
1: На я... Да.
3: Stick finger.
1: Как все. А ты не такой. Ты...
0: Gay boy.
1: И с тобой себе я позволил...
3: Fisting.
4: My whole... Billy Harrington.
3: Come on.
1: Suck
3: dick. Boy next door. I swallow my cum.
5: Man time like.

0: быстро пролетели.
1: Семен.
0: И вечер встреч.
1: Fucking agony.
0: Я открываю дверь.
2: Dungeon.
0: И слышу запах тех.
1: Come shot.
0: Вдруг как
3: Harrington.
0: Я робею. Не нахожу я нужных.
3: Pat.

300. Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть. Используя эвакуационные.

Это пацанский мод. Не обессудь, но ты спану. Когда протянул, все мои делают.

0: ближе к подъезжаю и случается к пизде.
1: Машина, блядь, ломается, в нее мака вливается. А как захочу, лоб, то не получается.
0: Бедный артист заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо спанкинг покупать.
1: Машина,

0: Really?
1: Дышит он, кажется, живой. Я пускаю по миру с тех пор и тепло. Я также подобен вирусу, я первородный.
2: Come, dick.
1: Мы заковали в цепи, и теперь его таят, и таят, отдает
2: Gay.
1: Паприка.
3: Six, hot,
1: льется как река. Мы история нелепая, воспетая.
2: Boys.
1: На века не

0: именно.
1: Здесь нечего дышать.
2: Не терять. Deed Art Fantasy.
1: Мне сложно, мне
2: horny, wild.
1: Мне весело, а ты в себе разберись. Каждый
0: The Semen.
1: Зависим, будто игры по эксу. Коли спрятан на сетке трек.
2: Back hot.
1: То важно не терять равновесие.
0: The Semen.
1: Есть я зависим, а значит мне
2: horny, wild.
1: Мне весело.
2: Hot host.
1: С неба хмурого.
2: Full master.
1: На завтра с

0: наоборот, всю жизнь ищу сгореть.
1: Hot
0: loads. Одинокую.
2: The semen.
0: Кока-коле выпадает случай. То одни винят, другие что с кем.
3: Fisting ass.
0: Не получится. Это выглядит все вкупе, так как будто...
3: Обсуждают.
0: Люди, не понимая, скалят, как бешеные.
2: Bad cocks.
0: Свой же тянутого тупо всем вешают ярлыки. Но какой-то не пришей, такие самые великие из нас. Способны выбирать ошейники.
4: Darn entities. Horny.
5: Wild. Ты в себе разберись. Каждый от
2: себя
5: зависит. Будто игры по эксолку. Я смерть заносит китрайк. То важно не терять уровень.
2: Horny, wild.
5: Не терять.
4: Deep dark fantasy.
5: Мне сложно, мне
4: horny, wild.
5: Мне весело, а ты в себе разберись. Каждый
2: the semen.
5: Зависим. Будто игры по эксу, коли смерть заносит хитрый.
2: Bad cock.
5: То важно не терять равновесие.
2: The semen.
5: Есть я зависим, а значит мне
4: horny, wild.

0: так.
1: Оказалось, очень поздно понял я, что ты давно уже не май, что ты давно уже с другим, с каким-то
0: Horn,
1: молодым, и то, что дарит он тебе,
0: Green Hand,
1: ты то, что
2: давно уже,
0: you ass,
2: suck my dick.

0: this thing. Do this thing.
1: Yes.
2: Жить никогда с тобой вдвоем.
0: Stick finger.
2: Вместе мы под

0: Skull Dungeon.
1: Ебали, зарабатываю столько лет, аудиторы говорят, ну это олд.
0: Мастер.
1: У тебя... Эй, но... Нет, ты заебал на битах, ты продюсер.
0: Секс.
1: Ты панчу там...
0: Фингер ин эсс.
1: Как у Лилу

0: Довезу домой твой
1: пятак.
0: Идеально все.
1: Я
0: влюблен.
2: Я
0: чувствую, как бегу. Я беру за руку романтичный секс. С открытой.

0: руке иметь
1: 300.
0: Зарабатывать, а не сидеть на
1: бутсипеле,
0: а не собирать трофеи. Меньше
1: fucking
0: больше посещать. Однажды я
1: Swallow.

0: седлы.
1: This thing
0: хорошо.
1: It's a fucking D.
0: Я нашел my... и меня нашли.
1: Lube it up.
0: Или
1: suck some dick.
0: У меня есть
1: cock.
0: Он

0: стоят.
1: Так сам дик.
0: Метро, как будто ждали.
1: Gay party.
0: Целый год.
1: Nice.
2: Bondage. Latex club.
0: Настают на...
2: Anal.
0: Sex.
2: Back up.
1: Come. Nice.

0: played Wednesday.
1: Заново тут по частям, да, давно отчасти. Тем, чтобы вокруг видеть. Если еще кто-то словит, то тогда вообще не нужен весь жизненный, чтобы наделать очередной день, когда я бы мог быть где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих. Но я снова предпочел отдать этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

Я хочу, чтобы все было ок. Окей, мы просто играем. Часто не понимая наши.

0: old master.
1: У меня
0: and it's all male.
1: Мэрим.
2: Get your hands up here.
1: Я горяча, говоришь МБ, но видя меня.
0: Oh yeah, oh yeah.
1: С ним пала дорогу в скорбинке. После школы с купманитой. Но мне розовые стринги бегут.

0: turns me on.
1: Вылетать там на драконе, мы таких, как вы, не встретить.
2: Пять.
1: Да скорее в...
0: One door.
1: Вас то замедлит, то ускорит, excuse me.
0: Boy next.

носом мой забери. Огражден звуковой стеной, непробиваемой, хоть и невидимой. Музыка всегда со мной. Since he's always ready to make some noise.

бабуля. Ты колкими фразами пишет бабушка. Мою мамку катал на пальцы. Первый раз. Во всеобъемлющих. Как делали. Сквозь дальше смотрю на...

Неважно ничего, что я тебе вчера сказал. Мы перебрали, я неважный пальцы падал в обморок. Никак не реагирует на мои глаза. Не надо мне тебе дали столько повода, я умирал.

0: do, Aino.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмяшки.
1: Строгой

хочешь жить, а fucking coming. Волшебниц имен, а чефир. Мой номер is 300 bucks. Напиток гречки, my car. А раньше жил я на Dungeon. Учил басоту. Celebrate and suck some dick. My number is 300.

0: сватли. Простите,
1: мамка.
0: Манто из ванны. Я вас покину на ведь лет. На флейтах исполняйте хоми. И наводите марафет. Мой номер
1: is 300 bucks.

0: is $300.
1: Gay sex.
2: Часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: колючка. Lube it up.

0: Меняют на пачки лавы, меняют черный
1: семен.
0: Везде сложно. Те, кто выжил на это, за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас. Половину
2: Billy Harrington.
0: Папа.
2: Dungeon.
0: Под...

man. 300 baht. Ты не виноват, виноват. Подряд виноват лишь my ass. Все стало новое, стало больше проблем. Что же делать, как же быть, если тем мы творят в клетке? Что же делать, как же быть, если тем мы творят в клетке?

get to say. Let's party, потом ты живая мишень. Let's story, но ничего не готово, как чтобы нас тебе дать высоко. 25 этажей, не надо долгих решений. Let's play your anal.

0: boy next door.
1: Oh, that's banking.
2: Опять согрел он кучу
3: слез.
2: И стали они всем
0: так дик.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: Сестей.
1: ДПСа нету круче.
0: В этом я тебе напас, даже ласково дадем. При этом
2: Finger.
0: Yeah. Мой прадед был
3: Billy Harrington.
0: Ну и что с того? С тех пор, колись
4: Собча.

был Ал. Был Ал как семеночки. У долго-долго сосавшей девочки. Был Ал как в костре. Boy next door.

0: Bad cock.
1: Не ищите.
2: Dungeon Master. Ой,
1: тут никто не.
3: Dungeon Master.
1: Смолкнет, с визгом порвется.
2: Ass.
1: Бойч. По мрамору будет. Выстрел на пол отскок. И фонтаны шеи ебашит в
0: глаз.
1: Все стали как томатный сок.

мазь. До хуище а потом мешки. Молодой будут ярко сниться. А я отойду, я разденусь и я в то подводное дно, в котором я и стик. Да, я бандит, я и бандит. Я в 93-м под летний день. Эх, парняги из Туби.

0: Они здесь типа все поют это
1: как.
0: И в основном мне нравится позитивный лад. Но иногда, бля, накатит из утробной. И вот тогда я, как сердитый, всплываю и мрачно и делаю я.

0: вокруг жив. Нет, не вся мертвая умирает. Например, вот долблюр, копчу.
1: Как?
0: Нет, не все мертвое неподвижно. Например, я в плоти, и я ебать прекрасен, как заря. Boy.

0: как stick your finger in my ass.
1: Патроны, водка,
0: fisting
1: в цене, а на войне нелегкий
0: calm,
1: а сам стреляй.

0: Сказал, что любовь умерла, что не
1: Dungeon.
0: И правда сгорела дотла. Даже если
1: stick your finger in my ass.
0: Я
1: next door.
0: Вперед и не шагу назад. Каждый
1: Started.
0: Мне в сердце стреляет
1: the semen.
0: Но эти
1: Anal.
0: Делают
1: turns me on.
0: Я вернусь
1: Spray.
0: Обратно домой. Я
1: клянусь,
0: что
1: come all over you.
0: Это мой
1: бой.
0: До последнего
1: This thing,
0: boy,
1: it hurts.

0: Man, you got one. Бьется сердце, и я...
1: Кто сказал, что здесь погасли давно, что нет важнее всего?

0: делаю только пасты. И я слышу, как вторят компанды.
1: Ей, секунса.
0: Это мой бой до последнего. Мой бой, даже если
2: it hurts.
0: Мой бой, пока не гаснет.
2: Come, chef.
0: Бьется с ними.
2: Next door.
0: Да, бой.

0: suck some dick.
1: Gay dungeon.
2: Утро очень красиво. А лошарка стал до хуя.
1: Помаха. And anal.
2: Большое.
3: The semen.
4: Fisting.
5: The spanking.
1: Suction. Gay party.
2: Тут все есть, что тебе надо. Поскорей беги по ссылке в описании.
6: Welcome to the club, man.
1: Oh yeah. I'm fucking coming.
7: Thank you, sir.
5: Pull up.
1: Oh my
5: pants.

0: Latex Glove.
1: Мне в такую. Ах, какая
2: похуй.
1: Какая.
0: Latex Glove.
3: Yes.
1: Такую.
0: This feels
1: другим, я знаю.
3: Finger ass.
1: Давно ласкает. И тебя
3: Subdick.
1: Не провожу я. Жжет
3: my ass.
1: Сильнее огня. Не моя.
2: Hey.

0: Play Text Club.
1: Мне в такую... Ах, какая...
0: Play.
1: Какая...
0: Play Text Club.
1: Yes. Такую...

0: закончится. О май кам.
1: Бежать до света.
0: Мечтаю. Swallow. Semen. That turns me off.
1: Я просто.
0: Stick in ass. Stick finger.
2: Billy Harrington.
0: Swallow. Come.
2: Dark ass.

0: Julie Harrington. Julie Harrington. Julie Harrington. Julie Harrington. Billy Harrington.
1: Далее в программе Алежау с песней
2: Bondage Gay Website.
1: Встречаем!

0: следом жмет.
1: Да, он.
0: В оценках, в лесах я люблю. Мы обожаем, мы люблю. Мы обожаем. И вот легенды, как он бывший прот. Вот у нас в Орлове.

0: brothers.
1: Им с водой холодные большие.
2: We do anal.
1: В бане очень хорошо.
2: Dick.
1: Хорошо ходит, да еще и тепло. У голых

Лучшие футболки с гачи принтами в СНГ только в магазине Poser Store. Ссылка в закрепленном комментарии. Okay.

Я кручу і запавши листви, і черчу себе з вічного піска. Мені маняти, поэтому і ті со мною всегда. Я ось спросил ее, будешь пить? Говорит, типа, блин, но я не спросил, что у тебя, сука, я спросил тебя, будешь пить?

0: Эй, но
1: не заметить невозможно их волшебный
0: гей веб-сайт.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door
1: sister
0: do anal master
1: sister
0: fucking slur
2: semen
0: boy next door

0: бабуля. Майка. Ты колкими фразами пишет
1: бабушка.
0: Мою мамку катал на пальцы.
2: Первый раз.
0: Во всеобъемлющих. Как делали.
1: Сквозь дальше.
0: Смотрю на

0: Dungeon Master.
1: Сарта точно обидели.
0: Камень.
1: И жаль то, что
0: Dungeon.
1: Не пранцы.
2: Hot-low.
1: И семен. И паста. Да и ты не летится.
0: Dark Hole.
1: Ой, ты что ты говоришь?
0: Master.
1: Первый, третий, быстро.

0: жует. My calm. Она радуется, плачет и жует. My calm. Это язвана твоя. Холю моя грязная животная. Хула небесам, хвала металлургическим.
1: Full dungeon.
0: Итак, давит излишки, все ново мне.
2: Семен.
0: Как почти что свобода мой. Кто здесь жгется на Неве? Полетели с облака, звездопад
1: отлетел.
0: Где это облака, еще чуть и несложно понять. Когда рождается что-нибудь, и нам бы лучше угадать, что за беги, да
1: стыдно,
0: как бы

0: assisting Dungeon Master. Coming. Dungeon.
1: Не стыкнет, не блюбнет ту эйнал. Крашена. Не стыкнет, не блюбнет ту эйнал. Крашена. Не стыкнет, не блюбнет ту эйнал. Крашена. Не стык.
0: Fuck you!
1: Любит
0: Dungeon Master.
1: И даже кажется, что
0: смотрит
1: плевать, да оно далеко не...
0: Coming!
1: Two fat cocks. Силиконовые мячики делать...
0: Gay sex in bondage anal party.
1: Надо делать
0: gay sex.
1: Ты пока мне не до этого, ты копать не смог. Как ногами парапета перешагивая тучи.
0: Бомбей!
1: Никто бы не смог, не то что...
0: Fuck!
1: Suck dick. И не то что...
0: Suck
1: даже...
0: Stick.
1: И каюсь, что даже не жаль.
2: Вкусно семена.
1: Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри.
0: Dungeon.
2: Семена.
1: Внутри закрытый гнойник. Забей, да
0: ты
1: бежать, как бы...
0: Dungeon Master.
1: Сяк. За то, что видели...
0: Coming.
1: Жаль то, что...
0: Dungeon.
1: Не Франция. Забей, да
0: ты
1: бежать, как бы...
0: Dungeon Master.
1: Сяк. За то, что видели...
0: Coming.
1: Жаль то, что...
0: Dungeon.
1: Не Франция.
0: Dungeon.
1: Не Франция.
0: Dungeon.

0: любишь...
1: My fat cock?
2: Oh, shit, I'm sorry.
0: А ты не любишь, но и... Могу...
1: Suck dick.
0: То, что нельзя. То, что нельзя.
1: You ass.
2: Suck dick. Suck dick.

0: dick.
1: Круговорот.
0: You.
1: Сегодня унесет от бесконечных
0: дней.
1: И даже
0: swallow.

0: Dungeon Master.
1: Fisting fucking slaves.
0: Любит Boy Next Door. И громкий sex.
1: Real
0: cocks. Anal.
2: Он везде и всегда своим.
0: Coming in ass. Fucking deep.
1: Dirtball.
3: Dick.
2: Rip the skin.

0: Сак Рони.
1: Жесткий кат, который любил.
0: Fat finger, stick anal. It's a fucking

0: так?
1: Stick your finger in my ass.
0: Патроны, водка.
1: Fisting.
0: В цене. А на войне нелегкий.
1: Come.
0: А сам стреляй.

0: прошу прощения, а это Моргей?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. The deep, dark fantasy.
1: Итак, далее в программе. Алежау Гонсалес
2: Гауш
1: с песней. Вы сами знаете, с какой песней. Встречаем!

0: 300.
1: Скин.
2: Вот ты прикинь, челы что-то там на гонят, да? А я за один
0: 300 бакс
2: получил, бля.
0: Бакс.
2: За
0: майком.

0: это просто.
1: Loop it up.
0: Ты говоришь, за тебя там кто-то...
2: Suck some dick.
0: Многозначительно. И дальше мы идем гулять.

0: Нигачи горы мы,
1: и Brothers.
0: Горьких нет, как нет там им
2: performance artists.
0: И с высоты вам шлем. Трепал нам ветер.
2: Two threat cocks.

0: Покажите мне
1: anal sex.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
1: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания. Минуты жизни
1: в Dungeon House Fogos.
0: И наши банки
1: Челлендрейшн.
0: Пускай пройдет на
2: гей-вебсайт, гей-вебсайт.
0: Мегачи горы мы
3: любим. Love brothers.
4: Синен.
0: Горьких нет.
1: Как
0: нет, там им.
1: Performance artists.
0: Как. Книги. И с высоты. Вам шлем.
5: Привет.